0: Christmas Diamo, Varga.
1: Joyo Noel.
2: Hello, Christina.
3: Buon Natale.
4: С Новым годом.
0: Feliz Navidad.
5: Весовый шлем.
6: Merry Christmas.
7: Merry Christmas from Like Radio.

0: Весела Коледа!
1: Christmas Diamo, Варка!
2: Joyeux Noël!
3: La Cristina!
4: Buon Natale!
5: С Новым Годом!
1: Feliz Navidad!
6: Веселый Швён!
7: Merry Christmas!
8: Merry Christmas from Like Radio!